0: Это кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо было ночью?
1: В дельце есть отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Оно, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает.